Наставление, поделочка, которой я пренебрегал стремный дом.